эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

далеко, наверное, в Италии, а я продан Москве навсегда, растаможен. Здесь время, деньги и торг невозможен.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
5: It's just enough to life. It's just enough to glow. It's just another day, another place to go. Regardless of the time.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на Стрелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно.

0: Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Now, the end is near. If you know the words, sing up. If you don't, shut up.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о назначении министра экономического развития Нижегородской области, разработке проекта высокоскоростной магистрали, месте Нижегородской области в интегральном рейтинге регионов и признание заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Денис Исмагилов. В июне он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Нижегородской области. Александр Соловьев родился в 91 году, окончил МГУ Ломоносова по специальности менеджмент организации, работал в Росагролизинге. С 2020 года был заместителем, а потом первым заместителем министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Курировал, в частности, реализацию нацпроектов и проектную деятельность. Что касается Дениса Исмагилова, то он на новом посту будет курировать вопросы государственного муниципального контроля, а также деятельность государственной жилищной инспекции, инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и управлением государственной охраной объектов культурного наследия. Минтранс России приступает к предварительной проработке проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань. С просьбой начать проработку проекта к президенту России Владимиру Путину обратился министр транспорта Андрей Никитин. Глава государства ответил утвердительно. Участок Москва-Нижний Новгород-Казань Андрей Никитин назвал самым эффективным маршрутом, который даст максимальный экономический прирост. В апреле стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность магистрали составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Воротынский муниципальные округа. Нижегородская область заняла 13 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по данным Центра экономических исследований РИА Рейтинг. По сравнению с 2024 годом Нижегородская область поднялась на одну позицию. Первую тройку рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфин России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы России, Банка России. Председатель правления НБД Банк Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: I had some good things planned for 2018. I wasn't supposed to be drinking anymore. I wasn't supposed to be smoking anymore. And here I am having a cigarette in my hand and a beer in the other. You know, that's disappointment right there.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на «Стрелке». Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. Приятная стоматология – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. You know the hardest thing.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
1: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей – ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная», на территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации, в районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. «Радио Рандеву».
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
7: Here is a little song I wrote. I wanna sing it note for note. Don't worry,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливают.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Радио.

0: «Импульс». Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ПО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Привет, мои друзья, расскажите мне, как вы. Если честно, я без вас, как без воды.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: технострелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная, на территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации, в районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о заявленных реальных ценах на жилье в Нижнем Новгороде, экономии по торгам правительства Нижегородской области, матче за суперкубок и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. В Нижнем Новгороде разрыв между заявленной и фактической ценой жилья на вторичном рынке достиг 24%. Аналитики платформы ЦИАН выяснили, что в 2026 году в крупных российских городах цена квадратного метра предложений на вторичном рынке в среднем на 14% выше, чем в сделках. Разрыв составляет от 2 до 25%. В Нижнем Новгороде он достиг 24%. Это второй по величине показатель среди крупнейших российских городов после Санкт-Петербурга. Средняя цена квадратного метра в объявлениях составляет 177 тысяч рублей, тогда как в реальных сделках 135 тысяч рублей. Сопоставимые значения зафиксированы также в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Минимальный разрыв отмечен в Набережных Челнах, Томской, Ленинградской и Московской областях от 2 до 9%. Экономия по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области, в мае составила 334 миллиона рублей, сообщили в Министерстве инвестиций и экономического развития региона. За месяц Центр размещения заказов Нижегородской области провел 103 процедуры торгов на 23,5 миллиарда рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательских работ, работ по реконструкции и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции 129 миллионов рублей, а также на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов 128 миллионов рублей. Всего за 5 месяцев 2026 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 978 миллионов рублей. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России 2026 года. Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. О точном времени начала игры в старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Суперкубок России вернется в Нижний Новгород спустя 8 лет. Стадион «Нижний Новгород» принимал матч открытия футбольного сезона в 2018 году. Футбольный стадион, сейчас носящий название «Совкомбанк-Арена», был открыт в 2018 году и принимал матчи чемпионата мира по футболу, включая две встречи в рамках плей-офф турнира. Также национальная сборная России играла на Нижегородском стадионе с командой Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Председатель правления НБД Банк Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» и события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодатель

0: В Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.
4: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

tu sais. Tu sais. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62», Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на «Стрелке». Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

0: Как сообщили в пресс-службе ЗАГС Собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рейтинге нижегородских вузов, спросе на аренду загородных объектов, межрегиональных программах Нижегородской области в сфере туризма и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет вошли в ежегодный рейтинг РАЕК 100 лучших вузов России. ННГУ занял 36-ю строку рейтинга, ПИМУ продемонстрировал положительную динамику по сравнению с прошлым годом и поднялся с 67-го на 62-е место. При подготовке рейтинга учитываются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и результаты научно-исследовательской деятельности. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских вузов, было опрошено более 160 тысяч человек. В Нижегородской области организация свадебного торжества за городом этим летом обойдется минимум 150 тысяч рублей, а корпоративы с квестовым фуршетом от 70 тысяч рублей. К такому выводу пришли Авито-услуги, изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздника. Авито-путешествия, в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года. Спрос на аренду площадок вырос на 35%, а стоимость услуги стартует от 20 тысяч рублей за час. При этом нижегородцы все чаще обращаются к координаторам свадеб, которые берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Спрос на услуги по организации торжества увеличился на 5%, а минимальная цена за эту услугу составляет 95 тысяч рублей. По данным Авито путешествий, спрос на посуточную аренду загородных объектов в Нижегородской области к лету 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а бронируют жилье в среднем за 87 дней до даты заезда. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 13 600 рублей. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соглашение подписали в Москве на Международном туристическом форуме путешествий. Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие в развитии контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что в Нижегородской области особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самобытными регионами, как Мурманская и Самарская области. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе

0: В Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по каско. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву.
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на «Стрелке». Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает News.NN со ссылкой на компанию Urban Tech канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве продуктов Нижегородской области, грантах для НКО, конкурсе «Родная игрушка» и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Индекс физического объема производства пищевых продуктов Нижегородской области за первые 4 месяца 2026 года составил 104,5%, по производству напитков – 103,8%. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что эффективность производства повышается благодаря модернизации предприятий. По итогам 4 месяцев 2026 года производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60%, творога и сыров – более чем на 20%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 13,5%, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий на 6%. В январе-апреле текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 78,5 миллиардов рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4%. В Нижегородской области завершен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из областного бюджета. Конкурсная комиссия определила 68 проектов победителей, на реализацию которых будет направлено порядка 60 миллионов рублей. Поддержка осуществляется при софинансировании фонда президентских грантов. Оператором регионального грантового конкурса выступает Дом народного единства. В этом году поддержку получили проекты в 10 сферах – от экологии до патриотического воспитания. Всего на участие в конкурсе поступило 148 заявок от НКО на общую сумму около 137 миллионов рублей. Наибольшее количество победителей определено в трех ключевых направлениях: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан и сохранение исторической памяти. Наиболее активное участие в конкурсе, помимо Нижнего Новгорода, приняли такие муниципалитеты, как Арзамас, Дзержинск, Чкаловск и Шахунья. 63 заявки направили представители Нижегородской области на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводится Российским обществом знаний совместно с движением «Первых». В этом году победители выберут в трех номинациях: «Идеи игр и игрушек», «Прототипы игры и игрушек» и «Готовая продукция». На конкурс уже поступило более 5000 заявок из 86 регионов России. По итогам конкурса в каждой категории определят до 15 победителей. Всего поддержку получат до 45 проектов. Для их авторов предусмотрены работа с наставниками, помощь в доработке проектов, возможность представить свои разработки производителям, запуск первых тиражей продукции и меры по продвижению на рынке. Кроме того, финалисты номинации «Идеи игр и игрушек» и «Прототипы игры и игрушек» войдут в банк идей прототипов, доступный производителям. Финалисты номинации «Готовая продукция» смогут претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком «Родная игрушка» и рекомендации для использования в организациях дошкольного образования. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более трех десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдают и тренды, развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максим.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города.
6: Радио Рандеву.
7: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: can only dream of you.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: На звездинке открылся новый.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС Собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная». На территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов.

0: город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на domandbeton52.ru.
1: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вместо рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на Стрелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Инкубус» с песней «Драйв». Открывают этот музыкальный час, и далее по курсу только хорошая музыка. Впереди команда «Aerosmith», также услышим группу «Сплин», «Полюса», «Марсу нужны любовники». И прямо сейчас Matchbox 20 с песней «If You're Gone», «Если ты уйдешь» на волне «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay away.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

На батареях солнечных, друзья, движется погода в Нижнем Новгороде. Ясное солнце на данный момент плюс 23 градуса. Малооблачно, ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ближайшие 3 дня обещают нам такую погоду теплую, плюс 24, плюс 22 градуса, небольшие дожди, но и то несущественные, может быть, их и не будет, и погода смилостивится, друзья. На дорогах города все спокойно, дороги свободны, пробок нет, поэтому выбирайте себе пути по душе и оставайтесь с нами, друзья, на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рейтинге нижегородских вузов, спросе на аренду загородных объектов, межрегиональных программах Нижегородской области в сфере туризма и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет вошли в ежегодный рейтинг РАЕК 100 лучших вузов России. ННГУ занял 36-ю строку рейтинга, ПИМУ продемонстрировал положительную динамику по сравнению с прошлым годом и поднялся с 67-го на 62-е место. При подготовке рейтинга учитываются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и результаты научно-исследовательской деятельности. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских вузов, было опрошено более 160 тысяч человек. В Нижегородской области организация свадебного торжества за городом этим летом обойдется минимум 150 тысяч рублей, а корпоративы с квестовым фуршетом от 70 тысяч рублей. К такому выводу пришли Авито-услуги, изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздника. Авито-путешествия, в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года. Спрос на аренду площадок вырос на 35%, а стоимость услуги стартует от 20 тысяч рублей за час. При этом нижегородцы все чаще обращаются к координаторам свадеб, которые берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Спрос на услуги по организации торжества увеличился на 5%, а минимальная цена за эту услугу составляет 95 тысяч рублей. По данным Авито путешествий, спрос на посуточную аренду загородных объектов в Нижегородской области к лету 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а бронируют жилье в среднем за 87 дней до даты заезда. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 13 600 рублей. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соглашение подписали в Москве на Международном туристическом форуме путешествий. Ключевым задачам сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие в развитии контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что в Нижегородской области особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самостоятельными обытными регионами, как Мурманская и Самарская области. Председатель правления НБД Банк Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.
8: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Регионально Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировало. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
7: Вы слушаете радио «Рандеву»

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это Скотт Хейнман с песней «Достоевский». Открывает наш новый музыкальный час на волне 103.4 FM. Почему же она хочет говорить со мной только о Достоевском? Задается этим вопросом главный герой его песни, друзья. Но это же даже хорошо. Много разных тем для разговора между этой парой может получиться. В Нижнем Новгороде может получиться настоящее прохладное лето. Судя по прогнозу погоды, плюс 23 на данный момент. Завтра нам ожидают плюс 24, небольшие дожди. Плюс 21 градус будет в среду, друзья. Дождей уже не обещают, и будет солнце. Надеемся с вами на теплое продолжение этой недели. И, конечно же, на хорошую музыку на волне радио «Рандеву». Впереди Баста, Келли Боуш с песней «Midnight Fantasy», команда «Brainstorm», Эния, ее фантастический лиричный тембр голоса. Ну и прямо сейчас команда «Simply Red» с песней «Something Got Me Started». Что-то заставляет меня двигаться вновь и вновь в этой жизни, продолжать идти к своим целям и мечтам. Я верю в вас, друзья, и хочу, чтобы сегодня вы продолжили это движение вместе с нами на

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
6: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
7: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
8: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Хочешь закончить, как она?
9: Я хочу, как я.
10: Сажай самолет.
11: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбе.

0: Ударила дробь черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 26-го.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

На мой взгляд, друзья, это лето ощущается именно как песня команды Brainstorm «This is how I feel», которая прямо сейчас звучит на волне радио «Рандеву» с надеждой и предвкушением чего-то прекрасного. Желаю, чтобы ваше лето прошло в таком же состоянии любви к себе и любви к окружающим людям и к миру, друзья. Любите, будьте любимыми, оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди Эния с песней «Orinoco Flow», команда «Ага», песня «Train of Thought», также услышим группу «Miami Shelly»,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди, также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. И это Seal с композицией «Amazing» открывает этот новый музыкальный час на волне 103 и 4 FM. А вечер в Нижнем Новгороде не похож на вечер, ведь светит яркое, красивое летнее солнце. За окном плюс 23, друзья. И сегодня синоптики, наконец, не обещают нам дождей. Ожидается приятный вечер. И я желаю вам его провести с самыми дорогими, близкими людьми. Ну и, конечно, на природе, на наших красивых набережных, друзья, или в парках. Оставайтесь с нами. Впереди команда On The Go, Kelly Bosch, ну и прямо сейчас группа

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ларокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

место. Продолжаем двигаться вместе. Друзья, об этом нам поет команда Romantic Avenue вместе с группой Laid Back и True Bad Boys. Keep moving на волне радио Рандеву. Далее по курсу Андрей Катиков с композицией «Остаться собой». Также услышим команду Кармай и песню «Улетай». Уверена, вы все узнаете этот замечательный кавер, друзья. Группа Queen с песней «The Invisible Man» продолжит также наш эфир. Команда Кат Дэвис «Don't let the moments». Не упускай ни один момент в своей жизни. В финале часа российские группы «Кима Кима» и «Кино». Ну и прямо сейчас трек, который мог бы запросто появиться во второй части фильма «Дьявол носит Прада».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Сегодня, друзья, 22 июня отмечается Международный день остаться с собой. Я желаю вам всегда слушать свое сердце, друзья. Оставайтесь с собой, со своими мечтами, со своими целями и мыслями. И оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Об этом, как остаться с собой, будет следующая песня Андрея Катикова. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I'm the invisible.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке – психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.

0: Автодом.рф.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Бизнес-среда» на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву» в эфире программа «Бизнес-среда». У нас в гостях генеральный директор компании ТВП Electronics бренда «Зонд» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте!
5: Здравствуйте, добрый день!
4: Валерий, мы уже регулярно с вами встречаемся и рассказали про интереснейший опыт вашей команды, о том, как отличается от географии нашей страны, от места проживания, потребности тех, кто использует бренд «Зонд» для улучшения своей жизни, жизни своей семьи, что такое умный дом, управляемый дом. И возникает вопрос, как нам, людям занятым, взрослым, научиться быть умным хозяином, умным инсталлятором, тем, кто создает вот эту вот архитектуру, да, внедряет свою жизнь, сейчас сложно, возможно, говорю, но во всяком случае, кто делает свою жизнь лучше с помощью сложных, казалось бы, систем. Как научиться быть умным хозяином?
5: Ну, мы никоим образом не ожидаем, что наш потребитель или потребитель нашего оборудования будет во всех тонкостях разбираться. Мы понимаем, что даже в этом и необходимости-то нету. Ему нужно понимать, что он не хочет, и понимать, что он хочет.
4: Ну, просто есть страх, что вот приложение, сейчас какую-то кнопку нажму, не ту, не туда нажму, и все поломается. А как это потом восстановить, лучше вообще трогать не буду.
5: Такое тоже возможно. И отчасти в этом есть некая такая скрытая правда, что тебе покажут вот тут, и вот тут, вот тут, и вот тут. Ты можешь. Но мы, как правило, разделяем на две части. Есть сервисные настройки, когда можно много чего поменять. Но не всегда потребитель до сервисных настроек доходит. Ему нет необходимости. Монтажник ему наладил, сделал личный кабинет, вывел там 8 кнопок. Он по этим кнопкам смотрит и может назначить температуру или посмотреть, или открыть горячую воду, или закрыть кран, там, или сменить трехходовой, переключить с одного оборудования на другой, изменить настройки полива, ну или еще что-то такое. Вот как бы, если говорить на бытовом уровне, обучение потребителя – это задача в том числе монтажника, который сдает работу. И у монтажника вообще очень тяжелая в этом смысле задача. Ему нужно вытащить из потребителя, что он реально хочет, и реализовать это, чтобы не перегрузить систему, но и выдать ровно то, что потребитель хочет. Поэтому мы очень много сил и ресурсов направляем на обучение монтажников. 25-й год, 82 очных семинара мы провели. Я не сторонник того, чтобы отправлять людей, если на семинар меньше 30 человек записалось. Можете посчитать, 82, в среднем это где-то 40, 45, 50 человек на одном семинаре. 4000. Правильно. И представляете, мы вот это делаем уже 6-7 лет. Раньше было 40 семинаров. Потом 50, потом 70, сейчас вот 82. В этом году тоже порядок такой, 84-90.
4: То есть это как минимум 2 в неделю.
5: Дело в том, что у меня собрана великолепнейшая команда, кто может проводить подобные семинары. И мы разделили эти семинары на две части. Одна часть условно ознакомительная, начальный этап, а вторая – это когда монтажник что-то пробует руками и задает сложные вопросы. Это те, кто уже прошли первый уровень и ставили простые приборы, и у них возникли вопросы по реализации там управляющих контроллеров. У нас по самому изделию, по всем изделиям у нас 4 группы крупных. И то, что является периферией: радиоустройства, радиомодули, датчики, там, протечка и прочее. Поэтому вот наша задача хорошо научить монтажника и дать ему базу, для того, чтобы он продолжал набирать вот этот опыт даже на других объектах, которые не он собирал. Потому что мы просим наших продвинутых монтажников, у нас их порядка 1500, очень продвинутые, очень сильные. Мы даже иногда проводим семинары, опираясь на их знания, приглашаем их на этот семинар, чтобы они делились активнее. Когда ты смотришь на такого же, как ты, кто зарабатывает хорошие деньги и делает хорошие объекты, у тебя у самого возникает еще больше желания. Поэтому вот монтажник выяснил, и потом его нужно сделать и передать. И конечный потребитель в этом смысле общается с прибором на «ты», потому что ему другой человек пояснил. Плюс еще в том, что можно оставить монтажника, дать ему допуск к тому, что сам хозяин считает, может посмотреть монтажник. Ну, например, ты ему даешь полные права, вот ты его знаешь, он рекомендован зонтом, и если что-то происходит, он входит в личный кабинет и смотрит, что там не так, как строятся графики. У нас 3 месяца хранится информация бесплатно на наших серверах. Они у нас все в России, 4 сервера очень больших, с общим потенциалом порядка 850 тысяч приборов. На сегодняшний момент это 360, то есть у нас еще 3-кратный практический запас есть. Мы не ожидаем, что он будет очень жестко и глубоко разбираться, да и время нам жалко. Но самый простой прибор может поставить, у нас 10-классник поставил родителям, и мы даже приглашали его на семинар, вручали ему вот такой орден, что он молодец, 10-классник. Ну, вот возьмите, пожалуйста, какого уровня простота изделий начального уровня. Это когда ты понимаешь, как функционирует твоя система отопления. Ну, мы все равно считаем, что это, ну, такой центр дома, который строит первичный комфорт. А потом уже все остальное. Кондиционирование, воздухообмен, ГВС, там, распределение зон и все прочее. Это более сложное оборудование. И наш опыт показывает, что наши потребители, которые там в 12, 13, 14 году поставили самые простые приборы, через 7-8 лет хотят поставить более сложные и управлять уже многими вещами. Но кому-то достаточно этого. Он как бы спокоен, это дача, никаких вопросов, все решается.
4: Валерий, возникает вопрос по поводу вот этих мастеров, монтажников. Как долго вообще занимает процесс, даже не обучение, возможно, потому что все индивидуально, я понимаю, да, опыт складывается. Вот в ту программу лояльности, чтобы попасть монтажнику, где больше 5000 человек у вас сейчас находится, что ему нужно сделать этому монтажнику, чтобы оказаться вот в такой привилегированной касте?
5: Ну, мне хочется ответить, ничего ему делать не нужно. Он может зарегистрироваться там спокойно в программе лояльности. Но показывать сама программа будет его как монтажника после 5 объектов. То есть, когда он 5 изделий установил, и мои ребята, кто отвечает за программу лояльности, их приняли. Там есть описательная часть, там есть, ну, она очень легкая, и там есть индивидуальный номер прибора, и мы видим, да, действительно, этот номер прибора однажды только установлен, а не так, что ты купил один, а по 5 раз потом его нет. И потом мы даем рекомендацию, типа, да, ты можешь как сертифицированный, потому что ты точно прошел обучение. Это, как правило, ну, 99,9, что они проходят обучение, они учатся на собственных ошибках. Прошел обучение, получил сертификат, сертификат разместил сюда, сделал 5 объектов. Мы говорим о том, что на сегодняшний момент технологии позволяют из программы лояльности писать вопрос в нашу службу техподдержки. Мы еще с вами не затрагивали вот эту очень большую, большой кусок работы. У меня 9 человек работают в службе технической поддержки, помогают монтажникам и конечным потребителям разбираться в ситуации. Знаете, сейчас в этой ситуации глушилки, еще какие-то, пропал прибор со связи. Но у нас все приборы работают локально, не обязательно, чтобы они, ну, прям с железобетона выходили в интернет. Все равно все автоматика, все работает, ничего не происходит. На панели управления можно посмотреть ситуацию. Поэтому вот он зарегистрировался, 5 объектов, и он полноценный член команды. И он попадает вот в этот разряд, когда его может найти другой конечный потребитель с тем, чтобы он мог ему смонтировать. А дальше известная схема ТЗ от заказчика, даже если он не знает, но чем опытнее монтажник, тем точнее будет создано ТЗ от конечного потребителя. Он знает лучше все возможности. Вот. А дальше реализация. Вы задали еще такой интересный вопрос. Сколько времени от момента ТЗ до момента, когда все работает?
4: Да.
5: Это вопрос очень интересный. Мы рекомендуем монтажникам выводить вот это устройство на столе, там, где точно есть устойчивая связь. Соответственно, монтажник там 1, 2, 3, 4 дня, в зависимости от сложности системы, собирает этот шкаф автоматики, приезжает на объект с готовым шкафом, ставит, условно говоря, один день наладки, второй день отладки. И все потом сдача конечному потребителю, все работает. У нас монтажники много работают по выходным, потому что люди по выходным дома, да, и сдают им изделия, и вот как бы работает эта система таким образом.
4: Я помню, в одной из самых первых встреч вы говорили о том, вот как раз про то, что пропадает сотовая связь и так далее и тому подобное. Как-то вы упоминали, что ваши приборы работают на нескольких режимах частот.
5: Ну, это 2G, что было начально, вот. На чем сейчас до сих пор работают все службы медицинские, скорой помощи, и же с ними, МЧС и прочее, сейчас 2G. И большинство приборов в России, они вот на 2G, да. Но мы пошли дальше, потому что 4G — другой поток информационный, другая скорость обмена и все такое. То есть у нас все 100% приборы, они два вида связи, это Wi-Fi и GSM. Мы рекомендуем Wi-Fi делать основным, GSM делать запасным, но чтобы он всегда был, потому что когда падает электричество, чтобы GSM оставался на связи и сообщил, что что-то не так. И, соответственно, у всех приборов 4G, а 4G это когда работает и 4, и 3, и 2. Вот такая вот... Нам понадобилось почти 1.5 года для перехода, потому что там другой модем, другие связи, ну, другая карточка. С МТСом мы плотно работаем. Ну, в общем, все вот эти схемы нам пришлось пройти, обеспечить очень хорошую устойчивую связь. Когда есть GSM-связь, все работает очень даже хорошо.
4: Валерий, огромное вам спасибо. Безумно интересно. Иногда даже, слушая вас, думаешь... А не попробовать ли сменить сферу деятельности и поработать руками? Но давайте это оставим...
5: Пусть будет будущим, да,
4: в будущем. Пусть будет так. Спасибо вам за то, что раскрыли вот эту вот кухню, как становятся монтажники теми самыми рекомендуемыми, да, проверенными, и вообще, как строится момент взаимодействия вас, как производителя, с теми, кто устанавливает это все дело в полях. Я думаю, что количество вопросов у меня точно не уменьшилось, стало больше, но мне стало понятнее, что все это про людей. Даже вот в том числе то, что делается, казалось бы, руками, на монтажном столе, устанавливается, это все равно про человеческие взаимоотношения, и у вас они выстроены блестяще в компании. Судя по всему, других мнений у меня не появлялось.
5: Я еще хочу сделать замечание, оно, скорее всего, будет полезно, раз мы говорили, да? Вот мы говорим о том, что больше 80 обучений у нас на официальном сайте, на нашем, tvpelektro.ru, есть целый раздел обучения, мы там выкладываем на следующий квартал программу обучений, и монтажники заранее записываются, некоторые даже приезжают в другие города пройти это обучение. Для того, чтобы попасть на это обучение, нужно обязательно записаться. Посмотреть, где будет проходить, когда будет проходить, кто будет проводить. В общем, все вот эти данные. Поэтому для монтажников очень удобно. Но у нас были случаи, когда и конечный потребитель записывался и приходил на обучение для того, чтобы правильно сформировать ТЗ, потому что у него, как мы это называем, не дом, а домохозяйство. Домохозяйство крупное, он хочет понимать это сам, разбираться сам. И вот вы задали вначале, да, умный хозяин. Но мы же целый цикл делали передачу «Умный дом начинается с умного хозяина».
4: Да.
5: Соответственно, когда у тебя возникл вот этот вот запрос, и ты хочешь досконально разобраться, то безусловно умный, без вопросов вообще.
4: от умных собеседников к умным радиослушателям. У нас сегодня в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» генеральный директор компании ТВП «Электроникс» бренда «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, благодарю вас.
5: Вам большое спасибо, что пригласили. Мне было очень интересно поделиться тем, что я могу, знаю, и то, с чем сталкивались мы за более чем 20-летнюю историю нашего бренда.
4: То ли еще будет, хочется сказать, потому что я думаю, мы обязательно встретимся. Услышимся, мы продолжаем эфир.
5: Спасибо.
3: Бизнес-среда. На радио «Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
0: Абонент временно недоступен.
6: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
7: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. Средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На этой неделе нейросеть Яндекса предвидит продолжение нежаркой погоды с частыми дождями. Температура в разгар дня в начале недели будет немного превышать 20 градусов. К концу недели чуть похолодает. По ночам будет плюс 17, плюс 13.
8: FM.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
4: Рандеву с джазом.
5: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. Средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio.

0: регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза 51% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.
1: One, two, three, four.

melody, 'cause the waves bring clarity, and it's running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, and it's running through me. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: чему учатся нижегородцы после того, как заканчивают учиться? Сколько нижегородцев считаются официально бедными? Но вначале о самой важной жидкости для автовладельцев. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почве.